0: Hey, привет.
1: Liar.
0: А, мы еще не нашли. Все проблемы идите к нему. Идите, идите, вон он. Скажите его. Он тебе скажет. Идите к нему.

0: 厅告诉你。
1: Девчонки, ну я же объясняю, я этих людей, я их в лицо не видел, я их вообще не знаю. Меня нашел агент, понимаете? Он мне наличными платил. Ну, сказал, чтобы я сыграла какую-то дочку начальника завода, что ли. Ну, я и не поняла, понимаешь? Ну, наличными платил, ну, а почему бы мне не согласиться? Потом что? Ну, потом мы на фабрику уже поехали, ну, а я там, я в жизни там не была, понимаете? Ну, я вообще, ну, как бы... Я не знаю, что вы от меня хотите. Ну, серьезно, я не знаю, что вы от меня хотите. Я на эту фабрику съездила. Деньги я получила, все. Больше я их вообще, я их не видела, понимаете?
2: 说什么呢？
3: 他说他是通过好几个人介绍接的这个活，然后一个中国人雇他去演戏，演一个钢铁厂厂长的女儿，那个中国人给的是现金。
2: 嘀嘀嘟嘟说的就这些。
4: 你跟我说这么多废话，我钱呢？你骗了我们这么多钱，你现在别跟我演不知道啊！
5: 可这见给，
4: 你不说实话，我就把你送到警察局去。你怎么吃上饭吧你？
5: Она хочет позвонить в полицию.
1: Ну не у меня же деньги, не у меня, правильно? А доказательства есть у вас? Есть доказательства? А нет доказательств, нет, понимаете?
2: 他说你送他去警察局也没用，你没有证据。
3: 那我也不会饶了他。
5: 站在这边，您
3: 我会送你去吃牢饭的。
5: 您默认。
1: так, у меня есть план. У меня в Украине дядя есть, понимаете? Я же знаю, что вам лом нужен. Я же знаю, вы же за ним приехали.
0: Я и цену вашу знаю. Я знаю, что вы хотите много покупать, да? Ну, приедем туда. Хотите сколько покупать, столько и покупайте.
2: Правда?
1: Да, конечно.
2: 他说他有个计划，他知道你来这儿是为了买钢。他有个舅舅在黑海那儿有废钢材资源，如果你愿意，今晚就可以去，而且你想要多少，他就有多少。
6: 他就是个演员，他说的话我能信吗？他还说月亮上有呢，我怎么信他？
5: 你别理他，因为我是阿玛努里，как мы можем тебе верить?Как мы можем?
1: Не нужно платить деньги. Без депозита. Мы едем в Украину, мы загружаем груз, он уже будет на корабле, вы смотрите,
2: вас все устраивает,
1: вы платите деньги.
2: 你可以看见货上你的船，你再付款。
1: Просто и легко.
2: 而且如果不满意的话，你可以直接走。

0: Как дела? Как дела? Давно не виделись. Что-то.
1: Хорошо, а ты как?
0: Я смотрю.
1: Из Китая девочки приехали. Это сотрудничать с тобой, представляешь?
0: Эти?
1: Да, сейчас познакомлю. Девочки, это я Толь. Ши Банча, Сяо Ян.
0: Добро пожаловать в Украину.
2: Майни, ладо хэйхай. Сяо Ян, ни гэн нэ шо, мы мэй сэн чэн хэ хо. Дэн шэ, хо дэ дон шан лэн шан чэ хо, во цэ нэ фу хуа.
3: Можно подписать контракт заранее, но оплата идет только после погрузки товара на судно.
0: Можно, но имейте в виду, что без денег вы не получите таможенных документов.
2: Если вы не получите деньги, вы не получите таможенных документов.

0: 价格呢？
1: какова цена?
2: $45 за тонну.
1: 45美元一吨。
0: 40.
1: Сорок.
2: Не, так не пойдет.
1: 不行。
3: Американцам за сорок.
0: 我来自中国，我们的需求量很大很大。
1: Я из Китая, и у нас огромный спрос.
0: 如果不出意外的话，价格还会来。
1: Если будет порядке, я вернусь в следующем месяце.
0: 我希望我们第一次合作，双方都能给最大的
1: более с клиентами в нашем первом
0: сезоне. 如果这次能合作成功的话，我下一次给他45美元。
1: Я обещаю вам в следующий раз $45.
2: А вы китаянки очень ушлые.
1: 中国女人很棒，但是42名。
0: 成交。
1: Договорились.
2: Хорошо.
0: 我能看看货吗？
1: Могу ли я увидеть товар?
2: Ты договорились с перевозчиком?
1: 你要先联系好货运，告诉他时间，到时候他再
0: 发货。那不行啊，我要先看看钢的品质。
1: Как мне вести бизнес, если я даже не видела товар?
2: Девочка моя, это военная база.
1: Он говорит, там же军方, не у них
2: ничего. За качество товара я отвечаю.
1: Да, если они поручили все хорошее.
2: Если что-то не устраивает, то до свидания.
1: Да, если вы не верите, то ладно.
0: Я сначала подпишу договор. Сначала не плачу деньги, можно?
1: Можем ли мы подписать контракт без депозита?
2: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Хорошо.
4: Ну это славно, вот хорошо.
5: 下回啊，下回我继续做多。小金，你帮我送一下。
6: 好的，赵总
5: 啊，
0: 行，再见，
5: 赵总。拜拜。你怎么才来电话呀？
7: 我刚到黑海，你着什么急啊？
5: 也是，你都不着急，我着什么急啊？
0: 我刚才见过他们了，我已经跟他们谈好了，42美元一吨。
7: 我打算弄5万吨回来，您再给我2450万，但是我跟他们说好了，货上船再付款。
5: 我告诉你啊，我不会因为你说什么我就相信他们。
8: 当然，我说这话你肯定心里不舒服，但这就是事实。我不是赌徒，我相信你也不是，咱们别开玩笑行吗？
5: 那个
8: 钢的品质怎么样？
0: 我还没有看见钢，但我觉得一定是好钢。
5: 你没事吧？你都没看见东西，你就跟我要钱啊？
7: 赵总，请您相信我。
5: 我不信。